Дубай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем.

FM. Только хиты, только позитив. Валдай FM 101.5.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем.

0: FM. Первая местная радиостанция.
1: Иногда тебе кажется, что все идет не по плану. Но потом понимаешь, а так даже интересней.
2: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит, это не твое.

0: Валдай FM 101.
1: Вы знаете, мама была очень против.

0: А он растет, а был жалкий такой.
1: Событийность этого мира есть не что иное, как следствие твоего места в нем, твоей отдачи. Не отдаляй меня ни за что от себя, твои мотивы честные, мысли прекрасны. Я стал слишком часто влюбляться в тебя, это все, что случается в последнее время. Ты единственное событие, происходящее со мной. Очень странно разделять это, особенно с теми, кто не очень любит оберегать чужие тишину и покой. Привыкший молчать о себе не заявит, но возможно ли рассказать полусловом окружающим нас людям о том, что быть одним и одиноким, понятия разные в детстве.

самого. Но я знаю, зачем провожу ночи вместе, несмотря на то, что всего за несколько свиданий полностью собрал тебя по кусочкам образа в своей голове. Мне не страшно ошибиться, и перспектива будущего расставания ни о чем не говорит. Я привык влюбляться и потом оставаться один. Может быть, не одинок, но с таким подходом точно кретин.

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

Дубай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем.

0: FM. Первая местная радиостанция.
1: Просто мечтал, просто хотел залететь в эту жизнь как можно дальше, выше, чтобы мой сын не думал, как выжить, чтобы мои люди

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

В сибирский поселок приехала юная повариха Тося Кислицына. Наивная и эксцентричная девчонка. Она сует свой нос во все дела. Каждому стремится помочь. Местный красавец Илья на спор заводит с Тосей роман. Саундтрек к фильму «Девчата».

0: Dubai FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.
1: Осеннее настроение на Валдай FM.

имеет возрастных ограничений. Мальчики, девочки, мамы и папы, в сказку и песни скорее, ребята! С Миланой Кузнецовой на новгородской волне –

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики в студии. Аня Кирова. Футбольный матч в бразильской Фортелазе прервал необычный нарушитель. На поле вылетел синий-желтый ара и начал атаковать игроков. Подростки разбежались в разные стороны, а судья остановил игру. Птица явно была настроена агрессивно и не собиралась улетать. Только спустя некоторое время она покинула поле, и матч продолжился. Для юных футболистов этот день запомнится не голами, а неожиданным противником. Теперь они знают, на поле может выйти не только соперник, но и пернатый хулиган. В футболе, как в жизни, ко всему нужно быть готовым. В американском городе Кейп Коралл на двух пустырях появились необычные фигурки кошек. Местные жители гадают, кто их установил и зачем. Одна из версий – так владельцы земли пытаются отпугнуть роющих сов. Эти редкие птицы находятся под защитой закона, и прогнать их с участка нельзя. Можно только попробовать напугать. Кошачьи силуэты по задумке должны создавать иллюзию опасности. Однако орнитологи сомневаются в эффективности метода. Совы достаточно умны, чтобы быстро понять – кошки не настоящие и не страшны. Добро пожаловать в реальность, где даже фигурки пытаются работать охранниками. В американском штате Колорадо на продажу выставили дом с необычным условием. В объявлении честно предупредили – покупатель получит недвижимость вместе с женщиной, которая там живет. Тори МакМехан утверждает, что проживает в этом доме с 2006 года и пытается сохранить его. По словам женщины, банк отказывается принимать платежи, потому что кредит оформлен на мужа. Теперь дом выставили на продажу за $215 000, но Тори готова бороться до конца. Покупатели, правда, это не радует. Посмотреть дом нельзя, а выселением придется заниматься самим. Вряд ли кто-то готов платить за жилье, которое нужно еще и отвоевывать. В таких объявлениях даже особняк звучит не слишком привлекательно. Еще больше интересных новостей в следующем выпуске Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
3: Там, где история шепчет легенду.

0: следуешь зеленым фруктам и жуешь свою гордость.
1: Жажда.
0: Возле источника пытаюсь тебя простить. Холодное сердце притягивает аморальную книгу.
1: Хочешь чего-то нового?

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

Лето 1944-го. До Великой Победы остается еще около года. Белоруссия уже освобождена, однако с ее территории регулярно выходит в эфир группа лазутчиков, передавая врагам очень важную информацию о советских войсках. На поиски шпионов в район регулярных выходов в эфир запеленгованной рации был послан отряд разведчиков во главе с офицером СМЕРШа. Саундтрек к фильму в августе 44-го.

0: эфире «Валдай ФМ». СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Нужна новая техника, ремонт или обмен – все это у нас. Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Состоялась встреча губернатора Новгородской области Александра Дронова с Владимиром Путиным. Тема разговора стала социально-экономическое развитие региона, а отдельным блоком – сохранение исторического и культурного наследия. Глава региона подчеркнул, что в этой сфере в области уделяется особое внимание. Результаты работы уже заметны. Сформирован список из 37 федеральных памятников, подлежащих реставрации, и выделены 5 первоочередных объектов. Активно ведется работа и в Валдайском округе. На площади Свободы восстанавливают старинные здания и Введенскую церковь. Процесс непростой и требует времени, но он позволяет вернуть исторический облик города и сохранить память о прошлом для будущих поколений, отметил глава округа Юрий Стаде, комментируя итоги встречи. В Яжелбицах завершили благоустройство территории детского сада «Березка». Проект реализовали в рамках региональной практики инициативного бюджетирования «Наш выбор». Теперь вокруг учреждения проложены удобные дорожки, на территории спилили старые деревья, а прогулочную площадку частично оснастили новым оборудованием. Успех проекта стал возможен благодаря победе в региональном конкурсе. Из областного бюджета на реализацию направили 2 миллиона рублей. Дополнительно к этим средствам подключились местный бюджет, жители и предприниматели, поддержавшие инициативу. В Валдае устранили проблему на контейнерной площадке в переулке Энергетиков. Ранее там фиксировали серьезные навалы мусора. Контейнер был переполнен, а вокруг скопились пакеты, старая мебель и прочие крупногабаритные отходы. После обращения жителей в администрацию Валдайского округа ситуацию взяли на контроль. В официальном ответе власти пояснили, что за содержание площадки отвечает служба РИЦ, а вывоз твердых коммунальных отходов проводит региональный оператор «Экосервис» по понедельникам, средам и пятницам. При этом, согласно данным ФГИС УТКО, график вывоза не нарушался. Основная проблема оказалась связана с захламлением прилегающей территории и недостаточным содержанием самой площадки. В валдайских соцсетях появилось обращение к администрации округа. Жительница улицы Гостинопольская сообщает, что на минувшей неделе между домами 43 и 45 проводили водопроводные работы. Траншеи перекопали, поставили знаки, но после завершения работ участок так и не привели в порядок. Сейчас там, по словам автора сообщения, сплошная грязь и жижа, через которую невозможно пройти, не испачкав обувь. Ситуация усугубляется тем, что дорога в этом месте – это проходной прогон между улицами Чернышевского и Гостинопольская, и она уже была разбита грузовиками, которые, по информации автора, курсируют здесь круглосуточно. Образовавшиеся ямы засыпали булыжниками, но это лишь ухудшило ситуацию. На момент подготовки выпуска официального ответа от администрации не поступало. В Новгородской области поэтапно запускают отопление и для жителей Валдайского округа. Этой датой станет 23 сентября. Далее в эфире радиоканал Валдай ФМ, СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.
1: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
2: Пароль хорошего дня. Are you ready? Источник бодрости и отличного настроения. Утреннее шоу «Активация».
3: Всем доброе утро, всем классное утро. Сегодня среда, сегодня 16 сентября, год 2026. Ага, магия чисел, 16-09-26. Как ни крути. И самое главное, что мы начинаем экватор рабочей недели вместе с шоу «Активация». Сега Рыжков, Маша Малинина. День сегодня должен быть по-настоящему классный, потому что до выходных остается ровно столько, сколько до начала недели.
4: Можно мне сказать, этой почему было? Люди любят среду?
3: Почему?
4: Почему? Потому что многие чувствуют облегчение, потому что в этот момент появляется баланс. Уже есть рабочий либо учебный темп, но при этом есть силы на небольшие радости. И по средам у многих сформировались такие семейные традиции, например, куда-то поехать, или совместный ужин, или другие традиции. Я предлагаю вот задуматься у тех, у кого нет
3: семейных традиций
4: по средам.
3: Угу.
4: Их стоит завести.
3: Да, например, пробежку какую-нибудь совершить, пока еще не сильно холодно. Да, мне лишь бы бегать. В общем, ребят, мы начинаем. Давайте просыпайтесь. Шоу «Активация». Сега Рыжков, Маша Малинина. Погнали!
2: Утреннее шоу «Активация». Ежедневная сенсация.

0: А в этот день события, ставшие историей.
1: 16 сентября 1380 года. Победа русских войск в Куликовской битве. Куликовская битва – битва русских полков во главе с великим князем Московским и Владимирским Дмитрием Ивановичем и войском под началом ордынского Беклярбека Мамая, стала поворотным пунктом в борьбе русского народа с игом Золотой Орды. Великий князь Дмитрий Иванович, узнав о движении ордынского войска к Москве, обратился с призывом о сборе русского ополчения для отпора врагу. Сбор русских войск был назначен в Коломне. В нем приняли участие представители почти всех земель северо-восточной Руси. Сражение состоялось 16 сентября 1380 года на Куликовом поле близ устья Дона и Непрядвы, и началось оно поединком русского воина Инока Пересвета с монгольским богатырем Челубием, в котором погибли оба. Далее разгорелась ожесточенная битва. Куликовская битва имела большое историческое значение в борьбе русского и других народов с монголо-татарским гнетом. Хотя она не привела к ликвидации татаро-монгольского ига на Руси, однако на Куликовом поле был нанесен сильнейший удар по господству Золотой Орды, ускоривший ее последующий распад. Важным следствием Куликовской битвы было усиление роли Москвы в образовании русского единого государства.
2: 16 сентября 1931 года в Москве создан Центральный театр кукол. С первого дня основания Академического Центрального театра кукол при Центральном доме художественного воспитания детей его возглавлял выдающийся деятель русского искусства, актер и режиссер, литератор Сергей Владимирович Образцов. Нескудность материальных средств, не отсутствие собственной сценической площадки не помешали творческим экспериментам небольшого коллектива из 12 человек. Зрители ежегодно знакомились с двумя-тремя новыми постановками молодого театра. Спектакли театра кукол восхищали зрителей живым артистизмом и новаторской изобретательностью. За несколько лет театр стал настолько популярен, что в 1937 году правительство решило предоставить в распоряжение труппы помещение в центре Москвы на площади Маяковского. Театр к тому времени не только пополнил свой штат, но и создал собственный музей, впоследствии ставший уникальной сокровищницей кукол.
0: А в этот день события, ставшие историей.
3: Вы слушаете Валдай FM. Валдай FM.

0: Утреннее шоу «Активация». Зацепило.
1: Ну что ж, время и окурьезиться, хоть в среду, хоть в четверг, в любой день недели мы это делаем. Наша рубрика «Зацепила». Рассказываем вам необычные, странные, интересные новости.
2: Ну, в общем, тут новость про пирожочки, про одного человека из Китая, который так сильно их любит, что даже курьер отправил в соседний Сингапур за ними. Так вот, значит, история такая. Посетительница кафе «Hong Lim Curry Puff» в Сингапуре, даже, ну, это не Китай, другая страна, увидела, что подходит к ней курьер.
1: Запыхавшись,
2: да, в униформе, значит, с чемоданчиком. Униформа службы доставки Meituan, совсем не сингапурская, китайская. И женщина говорит: а что это вы здесь делаете? А он говорит: у меня, говорит, клиент китаец. Был недавно в Сингапуре и захотел вот именно вот эти слоеные пирожки с карри, вот именно из этого кафе. Собственно, и поэтому он меня сюда отправил. Значит, стоимость заказа не более 10 баксов составила. При этом билеты, авиабилеты 360. А сколько еще заплатили курьера? То есть 6 пирожочков.
1: Обалдеть.
2: Для этого человека стоили, ну, примерно $500. А курьер говорит: ну, заказ поступил, оплата прошла. Кто я такой, чтобы не помочь человеку эти пирожочки попробовать? Представляешь, самые дорогие пирожочки с карри, вот они из Сингапура отправились в Китай. Ну, а владелица кафе, она всерьез задумывается, чтобы уже свою франшизу или новое кафе открыть уже в Китае, если
1: ну,
2: есть
1: да,
2: вот такой...
1: Да. Спрос есть уже.
2: Вот, я просто понял, да, что вот есть какие-то такие блюда, вот, которые вот ты вот ел где-то за границей, и вот, ну, подобного ты уже нигде не попробуешь. Но мне кажется, здесь еще очень важно... обстоятельства, которые были, вот как, допустим, ты же была в Азии.
1: Да.
2: Ну вот, и вот и ешь там том-ям.
1: Вот, только
2: на берегу,
1: хотела сказать,
2: там, да,
1: да,
2: вот этот вайп идет. А он, может, вообще невкусный, но ты же находишься в таком месте.
1: Да, том-ям совершенно другой, ну, на Шри-Ланке, например, чем можно купить в каком-нибудь тайском заведении. Это вообще, это просто,
2: да.
1: Ну, это просто вообще разные блюда.
2: А если просто взять эти два блюда из тайского заведения и со Шри-Ланки, да и вот сравнить, они могут быть вообще... И что первый невкусный, что второй невкусный, но место, в котором ты это ешь,
1: да,
2: это
1: делает
2: вообще
1: все вкуснее.
2: Решает. Поэтому, да, вот такие пирожочки с карри.
1: Прям тоже захотелось, ничего себе.
2: Представляешь, то есть курьер сел в самолет, там лететь там пару часов, потом обратно, аэропорт, все вот эти дела, досмотрим, все, прилетел.
1: Ну, с другой стороны,
2: утром заказали, вечером
1: если у него
2: заказ,
1: нет
2: пришел,
1: аэрофобии, да,
2: ну, да,
1: то почему бы и нет, считай, не бегаешь весь день, а как бы один заказ такой выполнил.
2: Представляешь, такой прилетел, а потом говорит, что-то какие-то холодные, да? Что-то надо...
1: Это не те пирожки.
2: И
1: лети
2: все.
1: Обратно.
2: Лети обратно. В общем, да, друзья...
1: Я думаю, за такие заказы предоплату.
2: Конечно, богатка свои запросы, а мы летим дальше. Всем, кстати, приятного аппетита.
0: Шоу «Активация» для утренней акклиматизации.

0: Всем привет, всем доброе утро. Для тех, кто к нам только что присоединился, напоминаем, что сегодня среда, что сегодня 16 сентября, и сегодня ведь по-любому у кого-то из наших слушателей день рождения. А может быть, не у одного, а может быть, у двух, а может быть, у трех. Самое главное, что мы вас всех поздравляем с днем рождения. Счастья, здоровья, любви, как обычно. Ну, естественно, сегодня в 259-й день 2026 года будем мы кого-то поздравлять. Маша, очень известных людей, ныне не живущих, я очень известных людей, ныне живущих. Поехали.
1: Первый мой именинник, всем вам прекрасно знаком, еще со школьных лет. В 1745 году он родился, Михаил Илларионович Кутузов. Полная его фамилия, кстати, не просто Кутузов, а Голенищев Кутузов.
0: Да, я слышал такое.
1: Это русский полководец и генерал-фельдмаршал. С днем рождения.
0: Поздравляем сегодня с днем рождения. Кого ты думаешь? Молодого отца. Сына зовут у него Ваган. А отца зовут Евгений Ваганович Петросян. Писатель, юморист, артист разговорного жанра. Вот это вот все. Эй, девчонка, в третьем ряду. Ну, рэп, помнишь у него?
1: Да, да,
0: посмотри,
1: да,
0: на меня. Вот, поздравляем. Чувство юмора шикарное. Вот знаешь, когда вот ты, когда в детстве смотрел Петросян, думал, кринж, а сейчас смотришь, понимаешь, круто. Он крутой.
1: У меня мнение не изменилось.
0: Извините.
1: Там в этих видео. В 1887 году родилась Луиза Бойд. Это американская исследовательница и путешествие. Представляете, то есть вообще исследовать вот в начале 20 века, исследовать всякие Арктику, Гренландию. Это очень сложно. Вообще не все доходили даже до места назначения. В основном там были, естественно, мужчины. Но вот это была женщина, которая этим занималась. Она получила прозвище Королева Льда, Леди Арктика.
0: С днем
1: рождения, Луиза Бойд.
0: Микки Рурк сегодня появился на свет. Американский киноактер, лауреат премии, в том числе Золотой Глобус и Бафта. Ну и, собственно, человек, который начинал свою карьеру как боксер. Потом мой любимейший фильм, в котором он снимался, это Харли Дэвидсон и Ковбой Мальборо. Вот, где он играл крутого байкера. Ну а потом он на скользкую дорожку пластической хирургии наступил. И вот сейчас, да, выглядит как бы, ну, не очень. Но в любом случае, спасибо за детство. Микки Рурк, с днем рождения.
1: В 1927 году в этот день родился Питер Фальк. Это американский киноактер, прославившийся своей ролью в сериале «Лейтенант Коломбо». Он играл того самого Коломбо. Он также был и продюсер, и режиссер, сценарист. Тоже у него куча
0: времени. Вот этот вот тренч его.
1: Вот их, у тебя который... есть такой тренч?
0: Нет, вот у всех есть, кроме меня. Вот он был первым, запомните. И... Поздравляем с днем рождения Ника Джонаса, американский певец, актер, участник группы Jonas Brothers, который младшенький, но который урвал себе самую красивую женщину, потому что у него жена, подожди, сейчас я скажу ее полное имя, Приянка Чопра. Да, актриса Приянка Чопра, вот, у них дочка родилась недавно. И, собственно, вот поздравляем Ника Джонаса с днем рождения. Всех поздравляем, а прямо сейчас Ксения Лайт и лучший в мире Граску.
2: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт. Предлагаю узнать, что обещают нам астрологи на сегодня. Овны. Звезды советуют в этот день быть бдительными в магазинах и финансовых учреждениях. Тельцы. Надо избавляться от страхов и предчувствий. Проявите здравый ум. Близнецы. Домашние ссоры могут затянуться надолго, а ведь скоро вам захочется больше времени проводить дома с семьей. Раки. В ваших интересах не мелочиться. Чем больше вложите, тем больше получите. Львы. Никто не любит менять планы. Но в этот день придется это сделать и не раз. Не огорчайтесь и не обвиняйте кого-то. Просто день такой. Девы. Основные трудности будут связаны с типичными человеческими недостатками. Лень, безответственность, пассивность. Весы. Вас будет окружать некая неразбериха. Или наведите порядок, или просто не обращайте внимания. Скорпионы. Астрологи обещают занятость до самого вечера. Не расстраивайтесь. Скоро будет легче. Стрельцы. Было бы неплохо провести этот день, общаясь с животными и дикой природой. Козероги. Похоже, что у вас не появится ответа на многие вопросы. Но на солнечном настроении это никак не отразится. Водолеи. Звезды предрекают неожиданную прибавку к зарплате. Все к этому располагает, но вопрос будет решаться в других кругах. Рыбы. В этот день вам потребуется грамотность, точность в подсчетах и прочие знания. Вспоминайте, чему вас учили в школе. Это был гороскоп на сегодня. Доверяйте себе и своему сердцу.

0: Ну что, друзья, всем доброе утро. Сегодня среда, шоу «Активация» здесь. Я Грешков, Маша Маринина. Мы уже давно проснулись, мы уже приготовили свои паспорта заграничные. У тебя действительно еще паспорт?
1: Да, но, кстати, вот в эти страны, там, по-моему, надо, чтобы он, когда едешь, чтобы он был вперед еще на полгода, действительно.
0: Ну,
1: вот
0: вообще, везде.
1: В эту страну я, скорее всего, поехать не смогу, потому что у меня он скоро закончится.
0: У меня еще
1: надо менять.
0: Годик еще есть, поэтому, да, ребят, сегодня мы едем в Египет, но мы не конкретно, вот, вернее, не по всей стране будем путешествовать, а поедем в... город, который, кстати, вот в отличие от Луксора, например, да, не такой любимый туристами, а зря. Вот сейчас мы скажем, и все туда поедут. Потому что там на самом деле очень даже красиво, очень даже интересно. Мы едем в египетский город, второй по величине. Называется он Александрия.
1: Почему он так называется? Объясняю. Ты знаешь, почему?
0: Ну, я знаю, что он на Ниле, и там, видимо, Александр какой-то был.
1: Македонский, конечно же. Александр Македонский, он пока шел, он все завоевал. Он этих Александрий основал там.
0: После себя?
1: Да, то есть где он побывал, там всегда есть маяки, всегда есть города, которые называются Александрии. Сегодня мы по этому городу прекрасному прогуляемся.
0: И расскажем, это главный порт Египта.
1: Да, и расскажем вам про самые классные штуки, которые там можно посмотреть.
0: Ну, сразу, да, могу сказать, что я начну, да? Ну, раз это море,
1: смотри.
0: Ну, давай Форт Кайбэй,
1: ну,
0: чтобы посмотреть, собственно, на средневековую крепость на берегу Средиземного моря. Вход там платный, примерно час там будете ходить. Самое главное, что Форт Кайбэй построил султан по имени Кайбэй, правилом в 15 веке. Крепость построили, защищала от врагов и, собственно, контролировала вход в основную гавань Александрии, восточную. И самое главное, что этот Форт Кайбэй стоит на фундаменте Александрии маяка, одного из семи чудес света античности. То есть раньше был маяк этот, потом убрали, а все равно фундамент остался, что его?
1: Хороший фундамент решили.
0: Форт построим, да.
1: Также там есть невероятное место, называется это Александрийская библиотека. Это вообще одно из самых впечатляющих читальных залов мира. Она очень древняя, она существовала вообще с 3 века до нашей эры, до 4 века нашей эры. И вообще одна из крупнейших библиотек античности. Там учился Архимед, математик. Там работал Эратосфен, который вычислил окружность Земли. В библиотеке хранили тысячи папирусных свитков. Правда, ни один из них не уцелел. Вот, и новая, ну, это как бы история,
0: понятно,
1: да? А новая Александрийская библиотека не так давно была построена, но на месте старой. То есть сохраняется, да, фончик такой старинный. В 2002 году новое здание построили. Оно очень классное, тоже необычное, в виде диска. Вокруг него бассейн, то есть можно почитать и пойти поплавать. Классно же. Крыша... В общем, это такой диск, который находится под углом, и когда смотришь со стороны, впечатление, что поднимается оно из воды, что это солнце поднимается.
0: Солнце.

0: Кажется, что он какой-то очень старый, очень древний. На самом деле его построили в 2001 году. Он свеженький, он круто так подсвечивается со всех сторон. Ну и говорят, что вот одна из самых таких странных достопримечательностей, на которую ты... Ну, ты не можешь туда зайти, он чаще всего закрыт, вот, а ты просто, значит, купаешься на пляже и смотришь на этот мост. Такая странная достопримечательность, но имеет место быть.
1: А я еще все-таки, как любитель древности и старости, приглашаю вас заглянуть в римский квартал. Несмотря на то, что античная Александрия была уничтожена землетрясением давным-давно, и все новое отстроено, в 19 веке появился там город, современный порт, но там есть кое-что, что уцелело с тех самых древних-древних времен. И это очень большая территория, вот этот римский квартал. Там проводят археологические раскопки, но и вообще все вот этот весь квартал превратился в такой музей под открытым небом. Там есть театр старинный, естественно, там, правда, 13 рядов всего сохранилось, но тем не менее. Лекционные залы, там есть вилла с мозаиками и бани, вот, и еще действует небольшой музей артефактов, которые нашли в Восточной гавани у форта Кайт-Бэй, про который мы уже говорили, вот, в экспозиции там есть сфинксы, обломки скульптур, они 1500 лет лежали под водой, представляете? Но и вода стерла черты лица у статуи, но тем не менее...
0: Но все равно они есть там.
1: Они есть, и это просто, ну, это прям прикоснуться к древности.
0: Да, друзья, в общем, будьте внимательны в любом случае. В Египте будете находиться, в Александрии. Мойте руки, вода из бутылочек.
1: Перед едой, после.
0: Перед едой, после еды, да. Ну, еда, конечно же, там очень вкусная, классная, но у нас уже нет времени про еду рассказывать, потому что Александрия со своими архитектурными достопримечательностями, это, конечно же, стой-стап. Все, мы возвращаемся. Утреннее шоу «Активация». Сегодня Рыжков, Маша Малинов. Продолжаем просыпаться.
2: Утреннее шоу «Активация». Ежедневная сенсация.

0: Утреннее шоу «Активация». Верю, не верю.
1: Ну что, друзья, утро доброе, среда, 16 сентября, самое время, что сделать?
2: Ну, поиграть, конечно.
1: Поиграть, конечно.
2: Игра наша «Верю, не верю» называется.
1: Абсолютно верно.
2: Кто у нас выигрывает на этой неделе? Я запамятовала что-то.
1: Да ты, Маша, молодец у нас. Ты молодец, но я сегодня буду начинать.
2: Ты мне легкий вопрос вчера какой-то задавал.
1: Да, конечно, я тебе про
2: это. Про молочный бар.
1: Да. А сегодня посложнее. Веришь ли ты, первый факт уже, друзья, тоже слушайте, что пережеванный комок пищи... Пищи. Представьте, нужно это прожить и пережить. Называется болюс.
2: Да.
1: Правильно, вот так называется болюс. Почему так называется, никто не знает, но он
2: зачем
1: называется...
2: ему вообще какое-то название?
1: Ну как, должно же быть у всего
2: узнать,
1: свое
2: зачем
1: название.
2: Зачем ему название?
1: Болюс.
2: Почему? Вот ты знаешь, кстати, что в немецком языке, например, есть название для блинного теста. Он не называется блинное тесто, у него есть какое-то одно название.
1: Да, вот, а в японском есть слово... Слово, означающее, что ты сидишь дома, тебе кто-то стучится, а ты делаешь вид, что дома никого нет. Понимаешь? То есть вот.
2: Не нужно это
1: теперь
2: слово.
1: И болюс. Я тебе потом его найду, а сейчас факт от тебя.
2: От меня факт. По литературе
1: «Войну
2: и мир» читали, помним. Пьера Безухова помним.
1: Конечно.
2: Помним, что он Пьер, помним, что Безухов, но у него было еще и отчество.
1: Ну, давайте.
2: Веришь ли ты, что отчество Пьера Безухова было Константинович?
1: Не верю.
2: Правильно. Он был Кириллович.
1: Кириллович.
2: Пьер Кириллович.
1: Пьер Кириллович, ну не очень, да?
2: Кирилл Пьерыч.
1: Ну, вообще не туда. Ну, в смысле, хорошо, но не
2: ну,
1: очень.
2: Ну, ты молодец.
1: Не, да, я понял, что я,
2: ты
1: да,
2: крутой, все.
1: Просто угадал.
2: Молодец.
1: И про бобров факт тебе.
2: Давай.
1: Веришь ли ты, что где бы ни находился бобер или бобр, когда он слышит звук льющейся воды, он сразу начинает искать всякие запчасти для стройки плотины.
2: Да.
1: Абсолютно верно. Это такой инстинкт у бобров есть, даже если они выросли в неволе. Все равно, вот когда он слышит, что льется водичка,
2: он такой,
1: опа,
2: есть доработка для бобра.
1: Плотину и начинает.
2: Вот было бы здорово, если бы он петь начинал в этот момент, за ним была очередь из других бобров. Мы вчера, ты не поверишь, с коллегами наблюдали за белочкой. Мы сидели и как дурачки минут 20, наверное, просто смотрели на эту белочку. Как
1: ну,
2: она как бегает. Она какой-то грибочек нашла, сидела, грызла этот грибочек.
1: Вот они.
2: Но главное, самое главное, что в какой-то момент мы все ну, друг у друга спросили, все ли видят эту белочку.
1: А, вот, ну и все
2: да.
1: видели ее?
2: Все ее видели.
1: Слава
2: это
1: Богу.
2: Была настоящая белочка, очень милая, классная, любите животных.
1: Да, все вышли из одного бара, самое главное.
2: Да нет, мы это было в рабочее время.
1: В общем, Маша, молодец, поздравляю тебя. А мы продолжаем.
2: Не от всего сердца.
1: Да, не от всего сердца. Мы продолжаем.
0: Утреннее шоу «Активация».

0: Утреннее шоу «Активация». Звездная пыль.
1: Звездные новости. В утреннем шоу «Активация», рубрика «Звездная пыль». Новости из мира шоу-бизнеса, что-то про кино, может быть, про музыку, может быть, про спорт. Давай.
2: Да тут новость про возраст.
1: О, чей?
2: Роберта Паттинсона.
1: Да?
2: Он тут заявил, знаешь,
1: мне
2: он
1: кажется,
2: говорит...
1: ему сколько? За 40
2: лет? Ему 40 лет в мае исполнилось. И он тут такое сказал, что вообще мог бы и не говорить на самом деле. А он заявил, что вот влияет, говорит, на меня возраст. Во время экшн-сцен для фильма «Бэтмен. Часть вторая» Мэтта Ривза, в котором он играет Бэтмена. Когда я много дерусь, я устаю. Чем больше, чем сложнее дерусь, тем сложнее устаю. Эти все прыжки бэтменовские, знаешь, все эти вот кувырки уже начал уставать. А вот при этом, знаешь, посмотришь на, допустим, Клинта Иствуда, которому уже 90 там.
1: Вот только хотела сказать, да.
2: Харрисон Форд, как
1: вообще
2: он скачет.
1: Столько взрослых актеров, столько спортсменов, которые во взрослом возрасте уже не только за 40, там, за 50 и за 60.
2: Вон, Джеки Чан.
1: Тягают.
2: Том Круз прыгает,
1: да,
2: прыгает с самолетов.
1: И скачет.
2: 60.
1: Вопросы к Паттинсону. Либо он не совсем, у него все с здоровьем хорошо, либо какой-то образ жизни,
2: да,
1: он
2: ведет. Да, я думаю, что это все из-за «Сумерек». Помнишь, какой он там был? Синие глаза, вот эти, белая кожа.
1: Так это вот же был макияж.
2: Неважно. Неважно. И он вот такой весь был. Мне кажется, он сильно расслабился на съемках.
1: Ему сказали, такой круто, можно ходить сутулым и несчастным.
2: Да, нужно ходить сутулым, слабеньким таким, да, и все.
1: Ну, извините, время «Сумерек» прошло, хотя сентябрь самое время пересмотреть.
2: Кстати, да, у меня тут друзья, которые квизы всякие устраивают, говорят, что хотим сделать по «Сумеркам» квиз, а потому что,
1: круто,
2: да,
1: я его точно
2: надо.
1: Выиграю, во-первых. Во-вторых,
2: я позову тебя, Маш.
1: Я, вот если бы Роберт Паттинсон спросил у меня,
2: да,
1: а что ему делать вообще в своей карьере, я бы ему сказала, что он может больше нигде не сниматься, я смотреть фильмы с ним не буду, потому что мне «Сумерек» достаточно.
2: Я тебя позову на этот квиз, если они его сделают, но вообще, Паттинсон, не надо, что за... Мне 40, я уже, посмотрите.
1: Да
2: вот,
1: вообще, 40 лет для
2: вообще,
1: мужчины, мне кажется, вообще ни о чем.
2: Просто, да, не красит твое заявление, Паттинсон, давай там.
1: То ему денег жалко за девушку,
2: да,
1: заплатить, что-то, Паттинсон, давай.
2: Переобувайся давай. А мы будем радоваться среде, 16 сентября. Все Грышков, Маша Малина, шоу «Активация». До завтра.
1: Пока. Активация.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Россия и Украина согласовывают списки на воссоединение разлученных боевыми действиями семей. Оно может пройти в ближайший обмен пленными. Рассказала на полях Международного фестиваля молодежи уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. Она не стала называть число людей, когда может состояться эта гуманитарная акция. Цитата: «Все называю по факту свершения, потому что за этим стоят семьи. Для них это очень болевые истории. Потом, если вдруг что-то сорвется, это больно», — сказала Лантратова. Показатель одногодичной выживаемости онкопациентов, доля пациентов, остающихся в живых через год после установления диагноза, вырос в России и стал лучшим за период СССР и России, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. Он также добавил, что в России фактически в два раза возросло количество циклов химиотерапии, в стране появились самые эффективные и современные аппараты для лучевой терапии. Добавлю, по данным экспертов, алкоголь на 3,5% увеличивает риск онкозаболевания, а ожирение на 30%. Это сообщил также министр Мурашко. Он добавил, что эти факторы риска онкозаболеваний являются управляемыми, а в России есть комплексные программы по снижению алкоголизации населения и профилактики ожирения. В целом, говоря о снижении онкологической заболеваемости, именно профилактика и ранняя диагностика – это два ключевых столпа. На нем сегодня строится эта концепция по снижению смертности и заболеваемости. Водители в России смогут предъявлять права с помощью цифрового ID в мессенджере Макс. Уже этой осенью завершается техническая подготовка сервиса, сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко. Он отметил, что на сегодняшний день цифровым ID пользуются порядка 9 миллионов человек. У россиян есть большой запрос на цифровые документы. Ранее правительство страны приняло постановление, разрешающее предъявлять права и свидетельства о регистрации транспортного средства в цифровом формате в Макс. С помощью сервиса цифровой ID электронные документы можно будет использовать по желанию. Они не заменят бумажные, а будут действовать наравне с ними. Дефициты железа и магния могут быть причиной снижения выносливости и слабости на тренировках, рассказал врач-элементолог Андрей Скальный. Во время физической нагрузки ускоряется энергетический обмен, поэтому организму особенно важны витамины группы В, железо, магний, цинк, другие микронутриенты. Главный принцип – разнообразный рацион. Именно из еды организм должен получать основную массу микронутриентов. В меню врач рекомендовал включить овощи и фрукты, цельнозерновые продукты, мясо, рыбу, молочную продукцию, орехи, семена и бобовые. Внимание стоит уделить воде и электролитам, особенно при интенсивных нагрузках и сильном потоотделении. Курс доллара 84.24, курс евро 97.30. На этом наш выпуск новостей закончен. До встречи. Всего доброго.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.
3: Валдай FM. Лучшие новинки.

0: Spotify.fm. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.
1: Осеннее настроение. Осеннее настроение на Валдай FM. Валдай FM.

Эфир станет Джеггером и Рока Барванцев. Крепичный квартет прерывают овации. А дальше реклама, цены на акции, новости всего мира, банкротство банков, кризис, концерты каких-то панков, курсы валют, нефть, деньги, далекие войны, авианосцы на рейде, полжизни в машине, полжизни с радио, хит-парадная паранойя на ранней стадии. Вроде музыка есть, но мало что трогает. Вокруг равнодушный город со своими заботами. Вдруг радио затихает, пропуская мои мысли. Гудки машин, визг тормозов, ни недели и числа. Тучи плывут, разрываются. Еще немного, и небо чистое.

Ты никогда не устанешь верить. Ты никогда не устанешь.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте, в эфире Digest News. Новости без политики, в студии Аня Кирова. На юге Боснии и Герцеговины туристы спасаются от 40-градусной жары в пещере Ветреница. Внутри круглый год держится температура около

0: Кот, отвечают на 26 вопросов, платят $10 и делают снимок. В ответ получают фотографию человека, которого подбирает искусственный интеллект. Очередь к фотобудке порой достигает 20 человек. Одна 19-летняя студентка из Непала пришла сюда специально во время однодневной поездки. Ей такой формат кажется более романтичным, чем обычные приложения. Создатели проекта не пытаются заменить традиционные сервисы. Их цель – вернуть элемент случайности и неожиданности. Для жителей Бургундии дижонская горчица не просто приправа, а часть истории. Шеф-повара уверены, что она способна изменить вкус любого блюда. В небольшом городе Бон уже более 180 лет работает последняя семейная мастерская по производству горчицы в регионе. Ее делают из местных семян, виноградного сока, воды и соли. Смесь настаивают, перемалывают вручную и пропускают через сито. Последние 20 лет мастерская открыта для туристов. В год сюда приезжают 60 тысяч человек. Гид рассказывает, как семена горчицы попали из Месопотамии в Европу, ну а в конце экскурсии гости пробуют соус в горчичном баре. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
2: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
3: Рубрика «Валдай исторический». Валдай исторический. Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
2: Название «Валдай» по одной из версий в переводе с финно-угорское означает «нечто царское», принадлежащее вождю, по другой версии «живая вода». А первое упоминание о Валдае было в новгородской берестяной грамоте XII века с указанием о сборе дани. С названием города связана легенда о кузнеце по имени Валда. Каждый день вставал он с восходом солнца и шел к озеру умываться.
4: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
5: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
2: Что случилось в нашем мире?
0: Школьник Петя – любитель помастерить и пофантазировать. Однажды соорудил космический лифт. Над ним, конечно, все смеялись. Но Петя не обиделся, а принялся за следующее изобретение. И вскоре сконструировал необычную кухню. Кухня всех привела в полный восторг, и учитель предложил послать Петю на выставку технического творчества. Саундтрек к фильму «Петька в космосе».

0: эфире Валдай ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Нужна новая техника, ремонт или обмен – все это у нас. Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Состоялась встреча губернатора Новгородской области Александра Дронова с Владимиром Путиным. Тема разговора стала социально-экономическое развитие региона, а отдельным блоком – сохранение исторического и культурного наследия. Глава региона подчеркнул, что в этой сфере в области уделяется особое внимание. Результаты работы уже заметны. Сформирован список из 37 федеральных памятников, подлежащих реставрации, и выделены 5 первоочередных объектов. Активно ведется работа и в Валдайском округе. На площади Свободы восстанавливают старинные здания и Введенскую церковь. Процесс непростой и требует времени, но он позволяет вернуть исторический облик города и сохранить память о прошлом для будущих поколений, отметил глава округа Юрий Стаде, комментируя итоги встречи. В Яжелбицах завершили благоустройство территории детского сада «Березка». Проект реализовали в рамках региональной практики инициативного бюджетирования «Наш выбор». Теперь вокруг учреждения проложены удобные дорожки, на территории спилили старые деревья, а прогулочную площадку частично оснастили новым оборудованием. Успех проекта стал возможен благодаря победе в региональном конкурсе. Из областного бюджета на реализацию направили 2 миллиона рублей. Дополнительно к этим средствам подключились местный бюджет, жители и предприниматели, поддержавшие инициативу. В Валдае устранили проблему на контейнерной площадке в переулке Энергетиков. Ранее там фиксировали серьезные навалы мусора. Контейнер был переполнен, а вокруг скопились пакеты, старая мебель и прочие крупногабаритные отходы. После обращения жителей в администрацию Валдайского округа ситуацию взяли на контроль. В официальном ответе власти пояснили, что за содержание площадки отвечает служба РИЦ, а вывоз твердых коммунальных отходов проводит региональный оператор «Экосервис» по понедельникам, средам и пятницам. При этом, согласно данным ФГИС УТКО, график вывоза не нарушался. Основная проблема оказалась связана с захламлением прилегающей территории и недостаточным содержанием самой площадки. В валдайских соцсетях появилось обращение к администрации округа. Жительница улицы Гостинопольская сообщает, что на минувшей неделе между домами 43 и 45 проводили водопроводные работы. Траншеи перекопали, поставили знаки, но после завершения работ участок так и не привели в порядок. Сейчас там, по словам автора сообщения, сплошная грязь и жижа, через которую невозможно пройти, не испачкав обувь. Ситуация усугубляется тем, что дорога в этом месте – это проходной прогон между улицами Чернышевского и Гостинопольская, и она уже была разбита грузовиками, которые, по информации автора, курсируют здесь круглосуточно. Образовавшиеся ямы засыпали булыжниками, но это лишь ухудшило ситуацию. На момент подготовки выпуска официального ответа от администрации не поступало. В Новгородской области поэтапно запускают отопление и для жителей Валдайского округа. Этой датой станет 23 сентября. Далее в эфире радиоканал Валдай ФМ, СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.
1: Валдай ФМ. Лучшие новинки.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

Вы слушаете Валдай FM. Валдай FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

Чип и Дейл спешат на помощь. Известно шоу, в котором когда-то снимались Барандуки и их друзья. Прошло 30 лет. Чип стал страховым агентом, а Дейл зарабатывает, рассказывая о своих прежних успехах на разных фестивалях. Но когда пропадает их друг, Барандуки снова объединяются, чтобы спасти товарища. Саундтрек к фильму

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Москва всегда на стороне мирных решений. В Кремле оценивают идею Вашингтона об энергетическом перемирии России и Украины. Это позволит снизить цены на нефть на мировых рынках, поскольку обеспечение безопасности работы нефтеперерабатывающих заводов и увеличение объема производства нефтепродуктов не решает мировых проблем, основная из которых связана прежде всего с вывозом нефти на рынки. При этом российская сторона указывает, необходимо также устранить санкции и обеспечить безопасное мореходство. Однако киевский режим пока не склонен такую безопасность гарантировать. Причем страдают суда различных стран и гибнут люди различных национальностей. Ранее Владимир Путин отмечал, Москва готова возобновить переговоры в формате Россия-Украина-Соединенные Штаты, но несогласие Киева на компромисс чревато дальнейшим ухудшением условий заключения мирной сделки. Несмотря на международную напряженность, Россия продолжает развитие. В правительстве подчеркнули, в настоящее время формируется экономика предложения с акцентом на поддержку внутреннего производства готовой продукции и комплектующих. Торговля переориентирована на дружественные страны и расширяется в этом направлении двузначными темпами, в том числе благодаря поставкам не сырьевых, не энергетических товаров. Последовательно воплощаются в жизнь национальные проекты, которые решают и вопросы достижения лидерства по целому ряду направлений. Федеральный уровень содержит 11, от регистрации бизнеса и налогов обложения до инноваций и патентного права. Ранее Владимир Путин обозначил важную задачу – это запуск нового инвестиционного цикла. Ее решение, по мнению российского лидера, требует дополнительно созданных удобных предсказуемых условий для инвесторов с опорой на запросы предпринимателей, а также потребности регионов и интересы страны в целом. Министерство сельского хозяйства предлагает расширить пролонгацию льготных краткосрочных кредитов для сельхозтоваропроизводителей из регионов с профицитом зерна более 190% и объемом производства от 2 миллионов тонн. Мера коснется сельхозпредприятий, у которых доля дохода от продажи зерновых составляет не менее 70%, а также хозяйств, пострадавших от техногенных чрезвычайных ситуаций регионального уровня. Законопроект предусматривает возможность восстановления льготной ставки на срок до 1 года для займов, выданных в 2025 и 2026 годах, которые ранее были переведены банками на коммерческие условия. Инициатива призвана поддержать растениеводов в условиях падения внутренних цен на зерно и логистических сложностей при экспорте через порты Азово-Черноморского бассейна. Российский рынок продуктов питания вошел в фазу стабилизации. Продажи продолжают расти, но уже не такими высокими темпами. Но говорить о кризисе потребления оснований нет. На рынке одновременно развиваются две противоположные тенденции. Интерес к вкусным, разнообразным и зачастую дорогим продуктам сохраняется. При этом заметнее становится спрос на простую, более доступную еду. Эти два направления определяют новую экономическую реальность. В первом полугодии продажи продовольствия выросли более чем на 2% год к году в натуральном выражении, до почти 43,5 миллионов тонн, а в денежном выражении на 6,5% до почти 10,5 триллионов рублей. Быстрее всего в объеме росли готовая еда, яйца и выпечка. В деньгах лидировали готовая еда, выпечка и рыба. Официальный курс американского доллара 84 рубля 24 копейки. Курс единой европейской валюты 97 рублей 30 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Лучшие новости.

зеленом парке пацаны подрались, сукины сыны. Их драку постовой хотел пресечь. Спросил, кто первый в бой полез. И вдруг, как гром среди небес, в воскресный полдень Молотова речь. Сказал, сегодня в ранний час бомбили немцы Каунас, а также Киев, Севастополь, Минск и Брест. К нам уже лез Наполеон, но получил по морде он и был с позором выгнан прочь из наших мест. Ну что, вот так вот, пацаны, без объявления войны, зачем-то вслух сказал серьезно постовой. И тихо кто-то из ребят спросил, а что военкомат? Открыт сегодня или тоже выходной? Куда тебе, ты слишком мал, сержант сказал,

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

0: рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» на Валдай-ФМ.
1: Ник – менеджер крупной компании, обходительный и вежливый человек, с репутацией отличного семьянина. Его жизнь была прекрасна до тех пор, пока однажды он не стал свидетелем того, что полностью и бесповоротно сделало его иным. Поселившаяся в нем ярость приводит его к твердой уверенности, что для защиты семьи он не остановится ни перед чем. Саундтрек к фильму «Смертный приговор».

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

эфире Валдай ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Нужна новая техника, ремонт или обмен – все это у нас. Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Состоялась встреча губернатора Новгородской области Александра Дронова с Владимиром Путиным. Тема разговора стала социально-экономическое развитие региона, а отдельным блоком – сохранение исторического и культурного наследия. Глава региона подчеркнул, что в этой сфере в области уделяется особое внимание. Результаты работы уже заметны. Сформирован список из 37 федеральных памятников, подлежащих реставрации, и выделены 5 первоочередных объектов. Активно ведется работа и в Валдайском округе. На площади Свободы восстанавливают старинные здания и Введенскую церковь. Процесс непростой и требует времени, но он позволяет вернуть исторический облик города и сохранить память о прошлом для будущих поколений, отметил глава округа Юрий Стаде, комментируя итоги встречи. В Яжелбицах завершили благоустройство территории детского сада «Березка». Проект реализовали в рамках региональной практики инициативного бюджетирования «Наш выбор». Теперь вокруг учреждения проложены удобные дорожки, на территории спилили старые деревья, а прогулочную площадку частично оснастили новым оборудованием. Успех проекта стал возможен благодаря победе в региональном конкурсе. Из областного бюджета на реализацию направили 2 миллиона рублей. Дополнительно к этим средствам подключились местный бюджет, жители и предприниматели, поддержавшие инициативу. В Валдае устранили проблему на контейнерной площадке в переулке Энергетиков. Ранее там фиксировали серьезные навалы мусора. Контейнер был переполнен, а вокруг скопились пакеты, старая мебель и прочие крупногабаритные отходы. После обращения жителей в администрацию Валдайского округа ситуацию взяли на контроль. В официальном ответе власти пояснили, что за содержание площадки отвечает служба РИЦ, а вывоз твердых коммунальных отходов проводит региональный оператор «Экосервис» по понедельникам, средам и пятницам. При этом, согласно данным ФГИС УТКО, график вывоза не нарушался. Основная проблема оказалась связана с захламлением прилегающей территории и недостаточным содержанием самой площадки. В валдайских соцсетях появилось обращение к администрации округа. Жительница улицы Гостинопольская сообщает, что на минувшей неделе между домами 43 и 45 проводили водопроводные работы. Траншеи перекопали, поставили знаки, но после завершения работ участок так и не привели в порядок. Сейчас там, по словам автора сообщения, сплошная грязь и жижа, через которую невозможно пройти, не испачкав обувь. Ситуация усугубляется тем, что дорога в этом месте – это проходной прогон между улицами Чернышевского и Гостинопольская, и она уже была разбита грузовиками, которые, по информации автора, курсируют здесь круглосуточно. Образовавшиеся ямы засыпали булыжниками, но это лишь ухудшило ситуацию. На момент подготовки выпуска официального ответа от администрации не поступало. В Новгородской области поэтапно запускают отопление и для жителей Валдайского округа. Этой датой станет 23 сентября. Далее в эфире радиоканал Валдай-ФМ, СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. Валдай-ФМ. Лучшие новинки.

0: Бодай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.
1: Осеннее настроение. Осеннее настроение на Валдай FM. Валдай FM.

0: Новая песня.
1: Новая песня.
0: На Валдай-ФМ.

имеет возрастных ограничений. Мальчики, девочки, мамы и папы, в сказку и песню скорее, ребята! С Миланой Кузнецовой на новгородской волне детские песни.

0: каждую среду с 21 часа до полуночи только на Новгородской волне.
1: Валдай-ФМ. Первая местная радиостанция. 101 FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
0: Удивительный дом построил английский писатель Джонатан Свифт. В нем реальность слилась с вымыслом. Ожили персонажи из книг, рассказывая невероятные правдивые истории, придумывая мистификации и розыгрыши, хозяин дома пытается раскрыть людям тайный смысл бытия и, может быть, преобразить их в жизнь. Саундтрек к фильму «Дом, который построил Свифт».

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Российские военные уничтожили опорный пункт и скопление живой силы ВСУ в Сумской области, сообщает РИА Новости. Противник понес серьезные потери на этом участке. Наши войска ночью нанесли удары беспилотниками по объектам ВПК и портам на Украине. Среди пораженных целей Киевское автотранспортное предприятие, где производили специализированные автомобили для ВСУ, сухогруз, осуществлявший поставки вооружений в порту Черноморск. В Минобороны сообщили, что освобождение Новоандреевки в Запорожской области создало условия для дальнейшего продвижения российских войск на Ореховском направлении, а установление контроля над Ольховаткой Харьковской области является значимой победой военных России, которая прикроет тылы и фланги российских подразделений в Резниковском котле, сообщает ТАСС. Качество жизни всех россиян и динамика развития отечественной экономики зависит от надежной работы энергетической инфраструктуры страны, отметил председатель правительства Михаил Мишустин во время встречи с главой компании «Россети» Андреем Рюминым. «Очень важно, чтобы положительные тенденции не только сохранились, но и усиливались», сказал Мишустин. Вместе с Рюминым он обсудил привлечение в отрасль молодых специалистов, а также поручил главе «Россетей» держать на личном контроле вопрос подготовки кадров. Длина железных дорог в России составляет 85 тысяч километров, и ими можно примерно дважды обогнуть Землю по экватору, сообщил гендиректор РЖД Олег Белозеров на лекции просветительского марафона «Знания первые» на полях Международного фестиваля молодежи. Также Белозеров сообщил, что первый в мире робот-проводник, который недавно совершил экспериментальный рейс на Сапсане, скоро будет работать в поездах РЖД. Добавлю, человекоподобные роботы могут появиться в домах россиян в ближайшие 3-5 лет. Тесты разнообразных гуманоидных роботов-помощников активно ведутся, сообщает РИА Новости. Два подобных робота «Гарик» и «Платон» представлены на выставке промышленно-энергетического форума TNF, где в их функции входит развлекать гостей и информировать об экспозициях. Минтранс России работает над расширением функций для пассажиров на платформе МАКС, в том числе по покупке билетов на все виды транспорта через мессенджер, сообщил первый замглавы ведомства Константин Пашков. По его словам, в скором времени долгие процедуры подтверждения личности не понадобятся в связи с развитием цифровых технологий на транспорте. По мере внедрения технологии биометрического опознавания пассажира это все будет делаться без билета. То есть цифровая платформа будет нужна для того, чтобы дома составить себе маршрут, приобрести заранее билеты, но все подтверждения, талоны и проходки будут идти в сторону биометрии. Мессенджер МАКС позволит пассажирам более плавно перейти к цифровизации на всех видах транспорта. Курс доллара на сегодня 84.24, курс евро 97.30. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.
3: Валдай FM. Лучшие новинки.

0: Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.
1: Осеннее настроение на Валдай FM. Валдай FM.

0: Вы слушаете Валдай FM. Валдай FM.
1: Новая песня.
2: Новая песня
1: на Валдай FM.

0: you had a good time. Your music instructor.
1: Your music instructor. Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
2: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
3: Здравствуйте! В эфире Digest News. Новости без политики, в студии Аня Кирова. В Буэнос-Айресе использованные кофейные капсулы становятся украшениями. Ювелирный дизайнер Андреа создает из них кольца, ожерелья и даже платья. Ее работы показывали на неделях моды в Аргентине. Она не единственная, кто дает вещам вторую жизнь. В городе работают клубы по ремонту изделий, где мастера чинят сломанные игрушки и вещи. В одной из мастерских старые шерстяные одеяла превращаются в дизайнерскую одежду. Такие проекты помогают изучать старинные ремесла и развивать мастерство. Переработка становится не просто трендом, а настоящим искусством. Австралийская художница Дженни Мартинелло создает из стекла традиционные формы, которые коренные жители веками плели из растительных волокон. Среди ее работ – сумки, ловушки для рыбы и корзины. Идея пришла к ней благодаря наблюдениям за мастерством родственниц. Стеклянные элементы скручивают, вытягивают и соединяют так, чтобы они напоминали плетение. В 2013 году она уже выигрывала национальную премию аборигенного искусства, а в 2026 ее работа снова стала финалистом. Дженни считает стекло еще одним способом передать традиции следующим поколениям. Ее произведения хранятся в Национальной галерее Австралии, Британском музее и других крупных собраниях. Материал хрупкий, а история в нем очень прочная. В венгерской деревне Кисамбор каждый год создают лабиринты на кукурузном поле. В этом году его тема – знаменитые сказки. Площадь поля 4,5 гектара, а длина тропы – 2,5 километра. Если не заблудиться, путь займет около часа. Но обычно никто не укладывается. Лабиринт делают волонтеры вручную, без техники и навигаторов. Тропинки прокладывают, когда кукуруза еще маленькая. А сейчас она выросла до 2,5 метров. Идея появилась 20 лет назад. Местный житель сделал лабиринт для дочери. Теперь это популярный аттракцион на весь летний сезон. Потом кукурузу собирают, и лабиринт исчезает до следующего года. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
2: Новости со всего света. Digest News.
1: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
4: Рубрика «Валдай исторический». «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях. Валдай – знаменитый город и его российские побратимы ему под стать. Древний Торжок – прославленный Павловск и Пушкин, которые привлекают множество туристов шедеврами парковой и дворцовой архитектуры. Также у Валдая есть побратим в Белоруссии – старинный город Вилейск. Он находится в 103 километрах к северо-западу от Минска, на реке Вилья. Считается, что Вилейка появилась около 500 лет назад. Но археологические находки свидетельствуют о том, что люди поселились в этих местах намного раньше. Имеются у Валдая побратимы и в дальнем зарубежье. Каньон-Сити в Америке и Хайду-Бессермен в Венгрии. 22 августа 2020 года на стрелке Комсомольского проспекта и

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

Депрессивный главный герой всегда и всем говорил «нет». Например, друзьям, если они зовут куда-то. Но один прекрасный день он заключает соглашение, по которому всегда должен отвечать «да» на любое предложение. Саундтрек к фильму «Всегда говори «да»»

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Нужна новая техника, ремонт или обмен – все это у нас. Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Состоялась встреча губернатора Новгородской области Александра Дронова с Владимиром Путиным. Тема разговора стала социально-экономическое развитие региона, а отдельным блоком – сохранение исторического и культурного наследия. Глава региона подчеркнул, что в этой сфере в области уделяется особое внимание. Результаты работы уже заметны. Сформирован список из 37 федеральных памятников, подлежащих реставрации, и выделены 5 первоочередных объектов. Активно ведется работа и в Валдайском округе. На площади Свободы восстанавливают старинные здания и Введенскую церковь. Процесс непростой и требует времени, но он позволяет вернуть исторический облик города и сохранить память о прошлом для будущих поколений, отметил глава округа Юрий Стаде, комментируя итоги встречи. В Яжелбицах завершили благоустройство территории детского сада «Березка». Проект реализовали в рамках региональной практики инициативного бюджетирования «Наш выбор». Теперь вокруг учреждения проложены удобные дорожки, на территории спилили старые деревья, а прогулочную площадку частично оснастили новым оборудованием. Успех проекта стал возможен благодаря победе в региональном конкурсе. Из областного бюджета на реализацию направили 2 миллиона рублей. Дополнительно к этим средствам подключились местный бюджет, жители и предприниматели, поддержавшие инициативу. В Валдае устранили проблему на контейнерной площадке в переулке Энергетиков. Ранее там фиксировали серьезные навалы мусора. Контейнер был переполнен, а вокруг скопились пакеты, старая мебель и прочие крупногабаритные отходы. После обращения жителей в администрацию Валдайского округа ситуацию взяли на контроль. В официальном ответе власти пояснили, что за содержание площадки отвечает служба РИЦ, а вывоз твердых коммунальных отходов проводит региональный оператор «Экосервис» по понедельникам, средам и пятницам. При этом, согласно данным ФГИС УТКО, график вывоза не нарушался. Основная проблема оказалась связана с захламлением прилегающей территории и недостаточным содержанием самой площадки. В валдайских соцсетях появилось обращение к администрации округа. Жительница улицы Гостинопольская сообщает, что на минувшей неделе между домами 43 и 45 проводили водопроводные работы. Траншеи перекопали, поставили знаки, но после завершения работ участок так и не привели в порядок. Сейчас там, по словам автора сообщения, сплошная грязь и жижа, через которую невозможно пройти, не испачкав обувь. Ситуация усугубляется тем, что дорога в этом месте – это проходной прогон между улицами Чернышевского и Гостинопольская, и она уже была разбита грузовиками, которые, по информации автора, курсируют здесь круглосуточно. Образовавшиеся ямы засыпали булыжниками, но это лишь ухудшило ситуацию. На момент подготовки выпуска официального ответа от администрации не поступало. В Новгородской области поэтапно запускают отопление и для жителей Валдайского округа. Этой датой станет 23 сентября. Далее в эфире радиоканал Валдай-ФМ, СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. Валдай-ФМ. Лучшие новинки.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем.

там, где история шепчет легенду.

0: имеет возрастных ограничений.
1: Мальчики, девочки, мамы и папы, в сказку и песню скорее, ребята! С Миланой Кузнецовой на новгородской волне детские песни.

0: каждую среду с 21 часа до полуночи только на Новгородской волне.
1: Новые треки и проверенные хиты.
2: Валдай FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.
2: Душа летела над лужами, но не апрелем простужен вы.
1: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.

Звери пытаются научить незадачливого смотрителя зоопарка методом обольщения противоположного пола для того, чтобы тот, наконец, завоевал сердце любимой девушки. Саундтрек к фильму «Мой парень из зоопарка».

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Осужденный за госизмену гражданин России и Канады Николай Зюзев признал, что Германия была ключевым спонсором его проекта по дестабилизации России. Следует из видео, опубликованного Центром общественных связей ФСБ, как пояснили спецслужбе, проект, направленный против суверенитета и территориальной целостности России, Зюзев разработал в феврале 2022 года. Действовать предполагалось по 12 направлениям, включая подготовку за рубежом лидеров национально-освободительных движений малых народов России, распространение экстремистских материалов, сбор информации для властей и аналитических центров Евросоюза. На эти цели фигурант получил более 2 миллионов евро от 12 иностранных организаций. Кроме того, проект предусматривал привлечение российских журналистов, чтобы после обучения за границей они создавали медийные центры, веб-сайты, интернет-медиа, которые разжигали бы межнациональную рознь, добавил осужденный. Суд приговорил Зюзева к 7 годам лишения свободы. Житель Горловки пытался подорвать на дороге машину с российскими военными. По заданию украинских спецслужб никто не пострадал. Злоумышленник задержан. По данным ФСБ, задержанный собрал самодельное взрывное устройство на базе противотанковой мины по заданию украинских спецслужб и заложил его на пути следования российских военных. Мужчина занял позицию для наблюдения и привел взрывчатку в действие во время проезда военного автомобиля. В результате действий задержанного пострадавших не оказалось. Мужчина также по заданию украинских спецслужб осуществлял видеофиксацию последствий ударов ВСУ по жилым домам. Молодежь подвергается бесконечным информационным атакам, которые направлены на внедрение выгодных внешним силам нарративов, заявил замдиректора Департамента информации и печати МИДа России Андрей Настин. Как сказал дипломат, Азиатско-Тихоокеанский регион обладает богатыми человеческими и природными ресурсами, при этом сегодня конфликтный потенциал в этом регионе нарастает, подчеркнул он. По уточнению Настасина, в настоящее время в регионе и во всем мире в целом ведутся явные и скрытые информационные войны. Молодежь подвергается бесконечным информационным атакам, которые направлены на то, чтобы внедрять выгодные внешним силам нарративы, противоречащие интересам стран этого региона. Самый большой урожай винограда технических сортов, тех, которые используются в виноделии в этом году, будет собран в Краснодарском крае, сообщили в Роскачестве. Там уточнили, что в прошлом году сезон был рекордным для кубанского виноградарства. Было убрано более 317 тысяч тонн винограда, что составило около трети от общего объема уборки винограда в России. При этом первоначальный прогноз сезона, по словам экспертов Роскачества, был гораздо скромнее, на уровне 250 тысяч тонн. Удачно пройденный сезон с цветение и хорошая обеспеченность влагой в сезон позволили виноградникам сформировать урожай, близкий к рекордному предыдущему году, добавили они. Курс доллара на сегодня 84.24, курс евро 97.30. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.
3: Валдай FM. Лучшие новинки.

Дай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем.

0: Первая местная радиостанция.
1: Осеннее настроение на Валдай-ФМ.

0: первая местная радиостанция.
1: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
2: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
3: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики, в студии Аня Кирова. На юго-западе Ирландии, когда города засыпают, просыпаются туристы. Они идут к древним фортам, чтобы смотреть на Млечный Путь. В заповеднике темного неба Керри почти нет светового загрязнения. Его площадь около 70 квадратных километров, а статус заповедника он получил в 2014 году. Это одно из лучших мест в мире для наблюдения за звездами. Гиды водят группы с красными фонарями, показывают созвездия и планеты. Местные жители зарабатывают на астротуризме, который привлекает гостей даже после окончания обычного сезона. Звезды становятся не только красотой, но и источником дохода. Ирландия планирует превратить темное небо в круглогодичный туристический ресурс. Британский болид GCB Hydromax установил новый наземный рекорд скорости – 653 км в час. Заезд прошел на солончаке Бонневиль в США. За рулем сидел гонщик Эдди Грин. Длина машины почти 10 метров, мощность 1600 лошадиных сил. Двигатель работает на водороде, и это первая попытка побить рекорд спустя 20 лет, когда Грин разогнался до 560 км в час на дизеле. Однако главное отличие нового болида – он не загрязняет атмосферу. В компании отмечают, что такие двигатели хорошо подходят для легкой техники, но для больших машин, работающих в удаленных местах, они пока менее эффективны. В калифорнийском Mountain View прошел фестиваль винтажной техники. За два дня его посетили около 3500 человек. На выставке показали компьютеры, приставки и другие устройства, которым десятки лет. Коллекционеры привезли Atari, Commodore, IBM и другие модели. Среди экспонатов Xerox Alto, один из первых компьютеров с графическим интерфейсом и мышью. Программист Джош Дерш восстанавливал его несколько лет. Мероприятие Vintage Computer Federation проходит в десятках стран мира. Интерес к старым машинам растет и в интернете, а некоторые модели стоят уже сотни тысяч долларов. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
2: Новости со

0: FM.
1: Осеннее настроение на Валдай FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.
2: Душа летела над лужами, но не апрелем простужен вы.
1: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
3: Бенни и Джун, брат с сестрой. Бенни приятный молодой человек, он работает механиком. Джун же больная шизофренией, и за ней требуется постоянный присмотр, потому что она всегда хочет что-нибудь поджечь. Джун знакомится с Сэмом. Сэм обаятелен, но немножко странноват, и Джун к нему тянется. Они влюбляются друг в друга. Когда об этом узнает Бенни, это ему сильно не нравится. Саундтрек к фильму «Бенни и Джун».

эфире Валдай ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Нужна новая техника, ремонт или обмен – все это у нас. Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Состоялась встреча губернатора Новгородской области Александра Дронова с Владимиром Путиным. Тема разговора стала социально-экономическое развитие региона, а отдельным блоком – сохранение исторического и культурного наследия. Глава региона подчеркнул, что в этой сфере в области уделяется особое внимание. Результаты работы уже заметны. Сформирован список из 37 федеральных памятников, подлежащих реставрации, и выделены 5 первоочередных объектов. Активно ведется работа и в Валдайском округе. На площади Свободы восстанавливают старинные здания и Введенскую церковь. Процесс непростой и требует времени, но он позволяет вернуть исторический облик города и сохранить память о прошлом для будущих поколений, отметил глава округа Юрий Стаде, комментируя итоги встречи. В Яжелбицах завершили благоустройство территории детского сада «Березка». Проект реализовали в рамках региональной практики инициативного бюджетирования «Наш выбор». Теперь вокруг учреждения проложены удобные дорожки, на территории спилили старые деревья, а прогулочную площадку частично оснастили новым оборудованием. Успех проекта стал возможен благодаря победе в региональном конкурсе. Из областного бюджета на реализацию направили 2 миллиона рублей. Дополнительно к этим средствам подключились местный бюджет, жители и предприниматели, поддержавшие инициативу. В Валдае устранили проблему на контейнерной площадке в переулке Энергетиков. Ранее там фиксировали серьезные навалы мусора. Контейнер был переполнен, а вокруг скопились пакеты, старая мебель и прочие крупногабаритные отходы. После обращения жителей в администрацию Валдайского округа ситуацию взяли на контроль. В официальном ответе власти пояснили, что за содержание площадки отвечает служба РИЦ, а вывоз твердых коммунальных отходов проводит региональный оператор «Экосервис» по понедельникам, средам и пятницам. При этом, согласно данным ФГИС УТКО, график вывоза не нарушался. Основная проблема оказалась связана с захламлением прилегающей территории и недостаточным содержанием самой площадки. В валдайских соцсетях появилось обращение к администрации округа. Жительница улицы Гостинопольская сообщает, что на минувшей неделе между домами 43 и 45 проводили водопроводные работы. Траншеи перекопали, поставили знаки, но после завершения работ участок так и не привели в порядок. Сейчас там, по словам автора сообщения, сплошная грязь и жижа, через которую невозможно пройти, не испачкав обувь. Ситуация усугубляется тем, что дорога в этом месте – это проходной прогон между улицами Чернышевского и Гостинопольская, и она уже была разбита грузовиками, которые, по информации автора, курсируют здесь круглосуточно. Образовавшиеся ямы засыпали булыжниками, но это лишь ухудшило ситуацию. На момент подготовки выпуска официального ответа от администрации не поступало. В Новгородской области поэтапно запускают отопление и для жителей Валдайского округа. Этой датой станет 23 сентября. Далее в эфире радиоканал Валдай-ФМ, СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. Валдай-ФМ. Лучшие новости.

0: Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.
1: Осеннее настроение на Валдай FM.

имеет возрастных ограничений. Мальчики, девочки, мамы и папы, в сказку и песню скорее, ребята! С Миланой Кузнецовой на новгородской волне детские песни.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай-ФМ.

0: каждую среду с 21 часа до полуночи только на Новгородской волне.
1: Новые треки и проверенные хиты.
2: Валдай FM.

0: Только хиты, только позитив. Валдай FM 101.
1: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
2: Музыка, которая запомнится навсегда.

История женщины-врача, богатой наследницы, променявшей респектабельные бостоны на глухой уголок Дикого Запада. Ей предстоит не только лечить жителей Колорадо-Спрингс от физических недугов, но и день за днем доказывать им, что женщина-врач способна превзойти в профессионализме своих коллег-мужчин. Саундтрек к сериалу «Доктор Куин. Женщина-врач».

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Министерстве иностранных дел заявили, Россия готова к любым переговорам по Украине. При этом Москва не будет выстраивать политику на надеждах на оппозицию в Европейском Союзе. Отмечается, в некоторых европейских странах в настоящее время происходят кадровые перестановки, и это может повлиять на тональность будущих контактов. Однако окончательное решение о том, принимать ли предложение всерьез, будут приниматься исключительно исходя из национальных интересов Российской Федерации. Напомню, ранее в дипломатическом ведомстве подчеркнули, Москва сохраняет готовность к диалогу с Брюсселем, но лишь при одном условии, если европейские политики начнут выдвигать конструктивные и реалистичные предложения. В противном случае любые разговоры попросту теряют смысл. Владимир Путин не раз акцентировал, российские власти видят и осознают проблемы и реагируют на них. Будет сделано все, чтобы обеспечить безопасность страны и граждан, неприкосновенность российских рубежей на долгую историческую перспективу. Правительство решило продлить запрет на экспорт дизельного топлива для производителей до ноября нынешнего года. В настоящее время ограничение действует до 30 сентября. Эмбарго планирует продлить, чтобы обеспечить поставки топлива на внутренний рынок. В Минэнерго отмечают, данное решение было принято с учетом ситуации на внутреннем рынке, объемов производства, а также запасов и динамики спроса. Временный запрет на экспорт дизельного топлива в Россию ввели еще в конце сентября прошлого года. Сначала он действовал только для трейдеров и нефтеперерабатывающих заводов с объемом производства до 1 миллиона тонн в год. В начале июля нынешнего года правительство распространило эмбарго на всех производителей топлива на месяц. Позднее дважды его продлевало. Исключение вводится для дизельного топлива, предусмотренного по международным соглашениям и гуманитарной поставке. Центробанк ожидает повышения инфляции из-за индексации тарифов жилищно-коммунальных услуг к границе ранее прогнозируемого уровня 7%. Напомню, обычная индексация тарифов производится с 1 июля, но в нынешнем году правительство отсрочило ее на 1 октября. В зависимости от региона платежи вырастут до 22%. Отмечается, инфляционные ожидания населения, бизнеса и участников финансового рынка в России сохраняются повышенными, несмотря на разнонаправленную динамику. Добавлю, Федеральная антимонопольная служба за последние два года обнаружила порядка 100 миллиардов рублей переплат за ЖКХ. Правительство России выступило с поручением надзорному ведомству продумать меры против нарушения в тарифной сфере. Напомню, ранее Совет директоров Центробанка решил сохранить ключевую ставку на текущем уровне в 14% годовых. Это стало первой паузой в полуторагодичном цикле смягчения денежно-кредитной политики. Бренды российского агропромышленного комплекса и пищепрома вошли в сотню самых дорогих марок страны, лидером среди которых стала группа «Черкизова» с оценкой в 110 миллиардов рублей. Высокие позиции также заняли холдинги «РусАгро» и «Мираторг», показавшие значительный прирост стоимости брендов на фоне высокой лояльности потребителей. Примечательным событием стал дебют в списке тепличной группы «Рост», чья капитализация марки подскочила почти на четверть, а также производитель удобрений «ФосАгро», сразу занявшего 36-е место. Помимо аграрных гигантов, сотню лучших включены популярные потребительские торговые марки, такие как «Слобода», «Простоквашино» и «Фрутоняня». Методология исследования основывалась не на рыночной стоимости компании, а на анализе маркетинговой активности, помимо этого узнаваемости и качества управления брендом, что и позволило выделить наиболее влиятельных игроков продовольственного сектора. Официальный курс американского доллара – 84 рубля 24 копейки. Курс единой европейской валюты – 97 рублей 30 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.
3: Валдай FM. Лучшие новинки.

0: Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.
1: Осеннее настроение. Осеннее настроение на Валдай FM. Валдай FM.

0: уж.
1: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
2: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
3: Здравствуйте! В эфире Digest News. Новости без политики, в студии Аня Кирова. Американский инженер Тахира Рид-Смит создала машину для прыжков через две скакалки. Она назвала ее Jump Dreams. Идея пришла к ней еще в третьем классе, когда дети рисовали, что хотели бы увидеть в будущем. В США такой стиль прыжков называют Double Dutch. Обычно для этого нужны два человека, вращающих скакалки. Устройство делает все автоматически. Недавно Тахира встретилась со своей школьной учительницей спустя 40 лет, а та напомнила тот самый рисунок. Изобретением уже заинтересовались любители прыжков со всего мира. И сейчас инженер планирует запустить машину в серийное производство. В Южной Корее, где сейчас стоит рекордная жара, жители спасаются в подземной пещере. Она находится в городе Кванмён, недалеко от Сеула. Раньше там добывали золото и серебро, а теперь это тематический парк. Температура внутри держится около 13 градусов. Отличное спасение от уличной жары. Протяженность тоннелей почти 8 километров, но для туристов открыто всего лишь 2. Стены украшены светодиодами и каждые 20 минут устраивают лазерное шоу. Особенно популярна инсталляция «Золотой водопад», а экскурсия в прохладной пещере становится настоящим облегчением в знойные дни. Пока отдых на средиземноморских курортах дорожает, многие египтяне выбирают берега Нила. В городе Эль-Канатер в жаркие дни пляжи полны отдыхающих. Сюда приезжают семьями и компаниями, купаются, катаются на лодках и даже ставят палатки. Город находится на севере Египта в дельте Нила. Именно здесь река разделяется на два рукава, которые впадают в Средиземное море. Летом это место становится настоящим спасением от зноя. Жители ценят доступность и прохладу. Нильские пляжи заменяют им дорогие курорты. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
2: Новости со всего света. Digest News.
1: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
4: Рубрика «Валдай исторический». «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
1: По следам истории. Улицы Валдая. Народная улица. Народная улица – бывший посад, сердце городской жизни старого Валдая. Когда-то здесь тянулись ряд постоялых дворов, магазинов и трактиров. Путники находили здесь кров и еду. Купцы вели дела, а горожане обсуждали новости. До сих пор на Народной сохранились купеческие дома, в которых будто бы еще слышны отголоски той оживленной суеты. Пройдитесь по этой улице, и вы увидите, каким был Валдай в эпоху больших дорог и ярмарок.
5: Там, где история шепчет легенду.
6: Но!

0: каждую среду с 21 часа до полуночи только на Новгородской волне.
1: Валдай-ФМ. Первая местная радиостанция. 101 FM.

сорвался с ветки вниз, припав к стеклу в прощальном поцелуе. И я тебя не попрошу, вернись.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

Фильм состоит из трех историй о любви, действие которых развернется в трех разных городах – Нью-Йорке, Париже и Риме. Саундтрек к фильму «Третья персона».

0: В эфире «Валдай-ФМ». СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Нужна новая техника, ремонт или обмен – все это у нас. Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Состоялась встреча губернатора Новгородской области Александра Дронова с Владимиром Путиным. Тема разговора стала социально-экономическое развитие региона, а отдельным блоком – сохранение исторического и культурного наследия. Глава региона подчеркнул, что в этой сфере в области уделяется особое внимание. Результаты работы уже заметны. Сформирован список из 37 федеральных памятников, подлежащих реставрации, и выделены 5 первоочередных объектов. Активно ведется работа и в Валдайском округе. На площади Свободы восстанавливают старинные здания и Введенскую церковь. Процесс непростой и требует времени, но он позволяет вернуть исторический облик города и сохранить память о прошлом для будущих поколений, отметил глава округа Юрий Стаде, комментируя итоги встречи. В Яжелбицах завершили благоустройство территории детского сада «Березка». Проект реализовали в рамках региональной практики инициативного бюджетирования «Наш выбор». Теперь вокруг учреждения проложены удобные дорожки, на территории спилили старые деревья, а прогулочную площадку частично оснастили новым оборудованием. Успех проекта стал возможен благодаря победе в региональном конкурсе. Из областного бюджета на реализацию направили 2 миллиона рублей. Дополнительно к этим средствам подключились местный бюджет, жители и предприниматели, поддержавшие инициативу. В Валдае устранили проблему на контейнерной площадке в переулке Энергетиков. Ранее там фиксировали серьезные навалы мусора. Контейнер был переполнен, а вокруг скопились пакеты, старая мебель и прочие крупногабаритные отходы. После обращения жителей в администрацию Валдайского округа ситуацию взяли на контроль. В официальном ответе власти пояснили, что за содержание площадки отвечает служба РИЦ, а вывоз твердых коммунальных отходов проводит региональный оператор «Экосервис» по понедельникам, средам и пятницам. При этом, согласно данным ФГИС УТКО, график вывоза не нарушался. Основная проблема оказалась связана с захламлением прилегающей территории и недостаточным содержанием самой площадки. В валдайских соцсетях появилось обращение к администрации округа. Жительница улицы Гостинопольская сообщает, что на минувшей неделе между домами 43 и 45 проводили водопроводные работы. Траншеи перекопали, поставили знаки, но после завершения работ участок так и не привели в порядок. Сейчас там, по словам автора сообщения, сплошная грязь и жижа, через которую невозможно пройти, не испачкав обувь. Ситуация усугубляется тем, что дорога в этом месте – это проходной прогон между улицами Чернышевского и Гостинопольская, и она уже была разбита грузовиками, которые, по информации автора, курсируют здесь круглосуточно. Образовавшиеся ямы засыпали булыжниками, но это лишь ухудшило ситуацию. На момент подготовки выпуска официального ответа от администрации не поступало. В Новгородской области поэтапно запускают отопление и для жителей Валдайского округа. Этой датой станет 23 сентября. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.
1: Желаю счастья найти на своем пути.

И Бог приснился и сказал: не верю. Я в тебе есть, но ты меня не принимаешь. Стучался я к тебе в окно и двери. Я голос совести, который заглушаешь.

0: руки.
1: Возьми трубку, давай.
0: У меня для тебя есть пару эпитетов. А вдруг мне очень хреново? А может, это звонили родители? Фрукты закончились, смесью малого. Купи, не забудь и будь в пол второго. Мы были родными, теперь как они. Прошу тебя.

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02264. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Нужна новая техника, ремонт или обмен – все это у нас. Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Состоялась встреча губернатора Новгородской области Александра Дронова с Владимиром Путиным. Тема разговора стала социально-экономическое развитие региона, а отдельным блоком – сохранение исторического и культурного наследия. Глава региона подчеркнул, что в этой сфере в области уделяется особое внимание. Результаты работы уже заметны. Сформирован список из 37 федеральных памятников, подлежащих реставрации, и выделены 5 первоочередных объектов. Активно ведется работа и в Валдайском округе. На площади Свободы восстанавливают старинные здания и Введенскую церковь. Процесс непростой и требует времени, но он позволяет вернуть исторический облик города и сохранить память о прошлом для будущих поколений, отметил глава округа Юрий Стаде, комментируя итоги встречи. В Яжлобицах завершили благоустройство территории детского сада «Березка». Проект реализовали в рамках региональной практики инициативного бюджетирования «Наш выбор». Теперь вокруг учреждения проложены удобные дорожки, на территории спилили старые деревья, а прогулочную площадку частично оснастили новым оборудованием. Успех проекта стал возможен благодаря победе в региональном конкурсе. Из областного бюджета на реализацию направили 2 миллиона рублей. Дополнительно к этим средствам подключились местный бюджет, жители и предприниматели, поддержавшие инициативу. В Валдае устранили проблему на контейнерной площадке в переулке Энергетиков. Ранее там фиксировали серьезные навалы мусора. Контейнер был переполнен, а вокруг скопились пакеты, старая мебель и прочие крупногабаритные отходы. После обращения жителей в администрацию Валдайского округа ситуацию взяли на контроль. В официальном ответе власти пояснили, что за содержание площадки отвечает служба РИЦ, а вывоз твердых коммунальных отходов проводит региональный оператор «Экосервис» по понедельникам, средам и пятницам. При этом, согласно данным ФГИС УТКО, график вывоза не нарушался. Основная проблема оказалась связана с захламлением прилегающей территории и недостаточным содержанием самой площадки. В валдайских соцсетях появилось обращение к администрации округа. Жительница улицы Гостинопольская сообщает, что на минувшей неделе между домами 43 и 45 проводили водопроводные работы. Траншеи перекопали, поставили знаки, но после завершения работ участок так и не привели в порядок. Сейчас там, по словам автора сообщения, сплошная грязь и жижа, через которую невозможно пройти, не испачкав обувь. Ситуация усугубляется тем, что дорога в этом месте – это проходной прогон между улицами Чернышевского и Гостинопольская, и она уже была разбита грузовиками, которые, по информации автора, курсируют здесь круглосуточно. Образовавшиеся ямы засыпали булыжниками, но это лишь ухудшило ситуацию. На момент подготовки выпуска официального ответа от администрации не поступало. В Новгородской области поэтапно запускают отопление и для жителей Валдайского округа. Этой датой станет 23 сентября. Далее в эфире радиоканал Валдай-ФМ, СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.
1: Валдай-ФМ. Лучшие новинки.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем.

0: Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.
1: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.

Союз, как замыя одной, целью скованные одной, цепью связанные одной.

не простившийся, без поклажи гламурной недальней. А больной космонавт, приземлившийся, привыкает к условностям заново.

0: чтобы прилететь, чтобы улететь.
1: Прикоснуться рукой к непонятному, обернуться на окрик из прошлого, улыбнуться мотиву невнятному и поверить опять в невозможное.

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02264. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

Дай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем.

Руны заново тут по частям, и да, давно отчасти живу тем, чтобы все вокруг видеть настоящим. Если еще кто-то словит счастье, то тогда вообще не нужен весь жизненный кастинг, чтобы наделать вещей. Очередной день, когда я бы мог быть с ней там где-то, смотреть кино и представлять, как будто мы в этих сюжетах. Но я снова предпочел отдать себя этим куплетам, так что ты прости меня за мое странное.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

канал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02264. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.